Планета FM. FM. Радио города О.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

же верь, наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп, стоп печаль.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Кувандыке руководители управляющей организации привлекли к ответственности за неисполнение требований прокурора. По данным ведомства, в домах на улицах Школьной и Северной ненадлежащим образом содержится общее имущество. Неисправен лифт, отсутствует остекление, повреждены полы, трубы, электропроводка, подтоплен подвал. Прокуратурой было вынесено представление, но ответ не последовал. Руководителя привлекли к административной ответственности. Одновременно в суд подан иск об устранении нарушений. В Оренбурге открылся межрегиональный этап конкурса «За нравственный подвиг» учителей 45 проектов от всех регионов Приволжского округа. Экспертная комиссия выберет пятерку лучших, которые выйдут в финал на федеральном уровне. Участники вам представляют креативные кейсы, посвященные духовному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, предлагая инновационные подходы к взаимодействию с детьми и подростками. Среди примеров таких разработок – сценарий образовательных занятий и тематических экскурсий по родному краю, программы для киноклубов, развивающие рабочие тетради и настольные игры. В Оренбурге идет работа над необычным проектом – гербом из цветов ручной работы. Его создают воспитанники станции юных техников Оренбурга. Ребята вручную создают элементы композиции гортензии из полимерной глины. В процессе они погружаются в историю родного города, изучают символику, узнают, что означает каждый элемент. Масштабная композиция, герб города, собранный из множества деталей, станет особым подарком Оренбургу ко дню города. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. «Планета FM» – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Вы слушаете гороскопы, с вами Анастасия Десятых. 15 июля обещает озарение и нестандартные решения. Даже странные идеи сегодня могут оказаться самыми удачными, так что не отбрасывайте их сразу. А теперь посмотрим, что звезды приготовили для каждого знака зодиака. Овны, доверьтесь внезапному озарению. В неожиданной идее может быть зерно успеха. Тельцы, найдите креативное решение для обычной задачи. День хорош для перестановки и ремонта. Близнецы, обменивайтесь идеями. Даже случайный разговор может дать полезную подсказку. Раки, доверяйте внутреннему голосу. Интуиция сегодня особенно точна. Львы, самовыражение работает на вас. Будьте искренними, и вас услышат. Девы, внимание к деталям поможет избежать ошибок. Проверяйте все дважды. Весы, баланс между логикой и чувствами приведет к хорошим договоренностям. Скорпионы, освобождайте место для нового. Если что-то устарело, не цепляйтесь. Стрельцы, обучение и путешествия, даже виртуальные, принесут пользу. Козероги, реализуйте то, что давно откладывали. Практические шаги сегодня эффективны. Водолеи, пробуйте новое, даже если это кажется несерьезным. Рыбы, творчество и интуиция – ваши главные инструменты дня. На этом у меня все. Пусть любые озарения приводят к отличным результатам. До скорого!
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97 94 32. 97 94 32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
3: Строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23 01 61.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 8.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Кувандыке руководители управляющей организации привлекли к ответственности за неисполнение требований прокурора. По данным ведомства, в домах на улицах Школьной и Северной ненадлежащим образом содержится общее имущество. Неисправен лифт, отсутствует остекление, повреждены полы, трубы, электропроводка, подтоплен подвал. Прокуратурой было вынесено представление, но ответ не последовал. Руководителя привлекли к административной ответственности. Одновременно в суд подан иск об устранении нарушений. В Оренбурге открылся межрегиональный этап конкурса «За нравственный подвиг» учителей 45 проектов от всех регионов Приволжского округа. Экспертная комиссия выберет пятерку лучших, которые выйдут в финал на федеральном уровне. Участники представляют креативные кейсы, посвященные духовному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, предлагая инновационные подходы к взаимодействию с детьми и подростками. Среди примеров таких разработок – сценарий образовательных занятий и тематических экскурсий по родному краю, программы для киноклубов, развивающие рабочие тетради и настольные игры. В Оренбурге идет работа над необычным проектом – гербом из цветов ручной работы. Его создают воспитанники станции юных техников Оренбурга. Ребята вручную создают элементы композиции гортензии из полимерной глины. В процессе они погружаются в историю родного города, изучают символику, узнают, что означает каждый элемент. Масштабная композиция, герб города, собранный из множества деталей, станет особым подарком Оренбургу ко дню города. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясная погода. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Бузулуке температура воздуха составит плюс 25 градусов, в Орске 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolia.ru.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мама, а мы ничего не забыли?
4: Кажется, ничего.
3: А зрение проверить?
5: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Уф, жара!
7: Да ладно, «Автопрестиж» – вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применения состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор-Мерфер».
8: BLG. Надежность в движении.
9: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
10: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
11: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
13: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
14: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
13: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам, води трезвым, помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Вы слушаете гороскопы, с вами Анастасия Десятых. 15 июля обещает озарение и нестандартные решения. Даже странные идеи сегодня могут оказаться самыми удачными, так что не отбрасывайте их сразу. А теперь посмотрим, что звезды приготовили для каждого знака зодиака. Овны, доверьтесь внезапному озарению. В неожиданной идее может быть зерно успеха. Тельцы, найдите креативное решение для обычной задачи. День хорош для перестановки и ремонта. Близнецы, обменивайтесь идеями. Даже случайный разговор может дать полезную подсказку. Раки, доверяйте внутреннему голосу. Интуиция сегодня особенно точна. Львы, самовыражение работает на вас. Будьте искренними, и вас услышат. Девы, внимание к деталям поможет избежать ошибок. Проверяйте все дважды. Весы, баланс между логикой и чувствами приведет к хорошим договоренностям. Скорпионы, освобождайте место для нового. Если что-то устарело, не цепляйтесь. Стрельцы, обучение и путешествия, даже виртуальные, принесут пользу. Козероги, реализуйте то, что давно откладывали. Практические шаги сегодня эффективны. Водолеи, пробуйте новое, даже если это кажется несерьезным. Рыбы, творчество и интуиция – ваши главные инструменты дня. На этом у меня все. Пусть любые озарения приводят к отличным результатам. До скорого!
0: Планета FM.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
2: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
6: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
5: Едем.
6: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
11: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
12: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25 56 38. В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23 01 61.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 9:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. Дан старт российско-казахстанской спортивно-туристической экспедиции «Урал-река дружбы». Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Евгений Солнцев. Международный проект имеет многолетнюю историю. В 25-й раз на байдарках россияне и казахстанцы сплавляются по реке Урал. В экспедиции не раз участвовали такие именитые люди, как Виктор Черномырдин, космонавт Роман Романенко, Акимы Атырауска и западно-казахстанской областей, Нурлан Нагаев и Алтай Кульгинов. Сегодня традиция продолжает жить. Порядка 30 человек из России и Казахстана отправились в экспедицию на этот раз. Это бесспорный показатель крепкой дружбы наших стран и единых целей в экологических проектах, отмечает Солнцев. Советник генерального директора фонда президентских грантов Владимир Татаринов провел рабочую встречу в Оренбурге. Эксперт рассказал руководителям, сотрудникам некоммерческих организаций и авторам социальных проектов о возможностях грантовой поддержки, а также поделился ключевыми этапами подготовки успешной заявки, как превратить идею в проект-победитель, на какие ошибки обращает внимание эксперты и как сделать заявку максимально сильной. С 2017 года фонд президентских грантов направил на проекты инициативных оренбуржцев более 520 миллионов рублей, это тысячи реализованных добрых дел. С 2022 года к процессу подключилось Министерство региональной политики, и за 4 года поддержано 110 инициатив на общую сумму 166 миллионов рублей. Аграрии Оренбуржья приступили к уборке зерновых культур. На 14 июля в нее включились 13 муниципальных образований. Намолочено 40 тысяч тонн зерновых при средней урожайности 35,7 центнера с гектара. Урожайность по районам варьируется от 20 центнеров с гектара в Солилецком округе до 51 центнера в Ташлинском районе. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: плюс 25 градусов, в Орске 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ, 87.9 ФМ. Планета ФМ в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мама, а мы ничего не забыли?
8: Кажется, ничего.
7: А зрение проверить?
9: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
11: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
12: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
13: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
14: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
15: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Круиз вокруг солнца.
1: Кто на куражах, скажите, мы?

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Вы слушаете гороскопы, с вами Анастасия Десятых. 15 июля обещает озарение и нестандартные решения. Даже странные идеи сегодня могут оказаться самыми удачными, так что не отбрасывайте их сразу. А теперь посмотрим, что звезды приготовили для каждого знака зодиака. Овны, доверьтесь внезапному озарению. В неожиданной идее может быть зерно успеха. Тельцы, найдите креативное решение для обычной задачи. День хорош для перестановки и ремонта. Близнецы, обменивайтесь идеями. Даже случайный разговор может дать полезную подсказку. Раки, доверяйте внутреннему голосу. Интуиция сегодня особенно точна. Львы, самовыражение работает на вас. Будьте искренними, и вас услышат. Девы, внимание к деталям поможет избежать ошибок. Проверяйте все дважды. Весы, баланс между логикой и чувствами приведет к хорошим договоренностям. Скорпионы, освобождайте место для нового. Если что-то устарело, не цепляйтесь. Стрельцы, обучение и путешествия, даже виртуальные, принесут пользу. Козероги, реализуйте то, что давно откладывали. Практические шаги сегодня эффективны. Водолеи, пробуйте новое, даже если это кажется несерьезным. Рыбы, творчество и интуиция – ваши главные инструменты дня. На этом у меня все. Пусть любые озарения приводят к отличным результатам. До скорого!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодоле». 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодоле купите.
3: Мяу! Хочу, хочу, хочу!
4: Что, опять шопинг?
3: Хочу много одежды, сразу!
4: Тогда в город Локомотивов, кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
9: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
11: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
12: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
13: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
14: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
16: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
17: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. На водоемах Оренбургской области за день погибли 2 человека. Об этом сообщает МЧС по региону. В Оренбургском районе в реке Урал утонул 26-летний мужчина. Трагедия произошла в районе базы отдыха «Остров». Тело погибшего спасатели извлекли из воды в месте, не предназначенном для купания. В Новоурском районе из озера Бурнайский лиман местные жители извлекли тело 18-летнего парня. ЧП случилось в районе базы отдыха «Шале Тукай». Минздрав области утвердил перечень вакантных должностей врачей в медицинских организациях региона на 2026 год. Документ определяет вакансии, на которые распространяются единовременные выплаты для выпускников медвузов. В перечень вошли 48 вакансий в 20 медицинских организациях региона. Больше всего больницам области нужны хирурги и участковые терапевты. 11,8 вакансий соответственно. Также не хватает участковых педиатров, анестезиологов, реаниматологов, неврологов и акушеров-гинекологов. По 2 вакансии открыты для офтальмологов, психиатров и патологоанатомов. В Оренбурге проезд в автобусах маршрута номер 68Н подорожал сразу на 7 рублей. Еще вчера поездка обходилась в 43 рубля, сегодня утром уже 50 рублей. Как сообщает ОРТ, о грядущем повышении тарифа не знали даже водители маршрутов. Утром вышли на линию, только тогда увидели новые цифры на табло, поделился с корреспондентом телеканала водитель одного из автобусов. Минпросвещение определило порядок действий учителя при срыве урока. С сентября в школах будет действовать перечень правил, применимых при нарушении учеником дисциплины. Учитель сначала сможет сделать устное замечание при повторном инциденте, привлечь ответственных за соблюдение дисциплины сотрудников заведения для профбеседы. По итогам беседы педагог примет решение о возвращении ученика в класс и информировании родителей о поведении. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.
2: Делить с тобой, оставаться нужным, быть с тобой.

0: La Bamboo.
1: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясная погода. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Бузулуке температура воздуха составит плюс 25 градусов, в Орске 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
1: Фирменные.
3: На которые шиномонтаж бесплатно.
1: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: Про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: На завод же бы и требуется. Формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
3: Сильная воля.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала 2026 года экспорт агропромышленного комплекса Оренбургской области превысил 242 миллиона долларов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика наблюдается как в объемах, так и в стоимости продукции.
0: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Уф! Жара.
4: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
5: Максимальная цена при продаже с учетом времени выезда состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомерфер».
6: BLG. Надежность в движении.
7: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясная погода. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Бузулуке температура воздуха составит плюс 25 градусов, в Орске 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города О. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области укрепляется институт семьи, защиты материнства и детства. Сейчас в регионе проживает почти 263 тысячи семей с детьми. Число многодетных семей за последние 10 лет выросло более чем на 30%.
0: Планета FM. Все свои.

Планета FM. Ничего лишнего. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Государственная инспекция труда информирует. В соответствии с нормой Трудового кодекса Российской Федерации, женщины, работающие в сельской местности, имеют право на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы. На установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю с сохранением размера заработной платы как за полную рабочую неделю. На установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Еще одно постановление, направленное на помощь пострадавшему от июньских ливней в Оренбургской области, принято на оперативном заседании правительства региона. В территориях обследовано более 1200 жилых помещений. Ремонту подлежат 413 из них, 18 признаны утраченными. Из резервного фонда жителям будут направлены средства на проведение капремонта и на приобретение нового жилья. Специалисты Минстроя совместно с Министерством цифрового развития прорабатывают форму и порядок приема заявлений. Их можно будет подать в электронном виде, сообщил губернатор Евгений Солнцев. К другим темам. За прошедшие сутки в Оренбургской области зарегистрировано 24 пожара. Погиб один человек. 14 июля в селе Петровское из Ракташского района огонь охватил жилой дом на площади 56 квадратных метров. В ходе тушения спасатели обнаружили погибшим 42-летнего мужчину. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Мотоцикл, который был угнан в Германии, нашли в Орске. Инспекторы дорожно-патрульной службы остановили 44-летнего жителя Орска на мотоцикле «Кавасаки». Для стандартной проверки документов выяснилось, что на спортбайке установлены фальшивые казахстанские номерные знаки. После проверки по базам данных стало известно, что мотоцикл был похищен в Германии. Интерпол разыскивал его с 2024 года. Водитель утверждает, что не имел представления о криминальном прошлом мотоцикла и приобрел его по частному объявлению. Молодежь и работодатели Оренбуржья приглашают на летнюю конференцию проекта «Профразвитие», которая пройдет в мастерской управления «Синеж» с 18 по 20 августа. Это возможность для молодых специалистов научиться презентовать сильные стороны и пообщаться с профильными экспертами страны, сообщает инфоцентр правительства области. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясная погода. Сегодня термометр покажет плюс 28 градусов. В Бузулуке малооблачно. Температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Орске сегодня облачно с прояснениями и 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
2: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Реклама.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
1: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: На завод ЖБ и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
7: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала 2026 года экспорт агропромышленного комплекса Оренбургской области превысил 242 миллиона долларов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика наблюдается как в объемах, так и в стоимости продукции.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уф, жара!
8: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
9: Максимальная цена при продаже с учетом времени выхода состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг.
10: Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомерфер».
11: BLG. Надежность в движении.
12: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
13: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
14: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
13: Строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Пострадавшие от июньских ливней в Оренбургской области продолжают получать социальные выплаты. Единовременная материальная помощь одобрена более 1300 жителей Бугуруслана и Бугурусланской области. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости – порядка 620 заявителей. В рамках заседания правительства принято постановление о дополнительном финансировании на эти цели. Оно пойдет на выплаты оставшимся пострадавшим. Продолжение темы: из федерального бюджета Оренбуржье получило дополнительные 850 миллионов рублей на восстановление дорог после паводка. Направят эти деньги в Оренбург, поселок Култубановский в Бузулукском районе и другие муниципалитеты. Кроме того, благодаря перераспределению средств дополнительно в план ремонта войдут Новотроицк и Акермановка. Оренбургская область расположилась на 22-й строчке в рейтинге доступности жилья, опередив Удмуртию и Пензенскую область. Лидер Приволжского федерального округа – Пермский край. Согласно данным исследования РИА Новости, семье с одним ребенком в Оренбургской области потребуется 4 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратов. При этом расходы придется сократить максимально. Лидерами общероссийского рейтинга стали Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там на накопление уйдет чуть больше 2 лет. В замыкающие десятки – Крым, Севастополь и Дагестан. Расходы российских семей на продукты за год выросли на 10%. Согласно статистике Роспотребнадзора, в 2025 году средняя статистическая семья в России тратила на продукты и товары повседневного спроса 42 455 рублей в месяц. Это на 10,6% больше, чем годом ранее. При этом средний чек за месяц вырос до 965 рублей. В 2024 он составлял 882 рубля. Рост 9,4%. Увеличилась и стоимость стандартной продуктовой корзины плюс 9% за год. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясная погода. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке малооблачно. Температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Орске сегодня облачно с прояснениями и 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
2: Так, квартиру купили.
3: Угу.
2: А мебель где брать?
4: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
2: Едем!
4: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
5: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
12: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студия с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУ «СЗ Оренбург 100». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
13: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области укрепляется институт семьи, защиты материнства и детства. Сейчас в регионе проживает почти 263 тысячи семей с детьми. Число многодетных семей за последние 10 лет выросло более чем на 30%.
0: 87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Это FM. Все свои. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3, телефон 97-94-32, 97-94-32.
6: Она опаздывала в аэропорт и улетела в Кювет. Он обогнал колонну и попал в колонию. Какой у тебя повод для обгона? Стоит ли он того, чтобы никуда не успеть? Не рискуй напрасно. Помни про жизнь.
1: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Пострадавшие от июньских ливней в Оренбургской области продолжают получать социальные выплаты. Единовременная материальная помощь одобрена более 1300 жителей Бугуруслана и Бугурусланской области. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости – порядка 620 заявителей. В рамках заседания правительства принято постановление о дополнительном финансировании на эти цели. Оно пойдет на выплаты оставшимся пострадавшим. Продолжение темы. Из федерального бюджета Оренбуржья получила дополнительные 850 миллионов рублей на восстановление дорог после паводка. Направят эти деньги в Оренбург, поселок Култубановский в Бузулукском районе и другие муниципалитеты. Кроме того, благодаря перераспределению средств дополнительно в план ремонта войдут Новотроицк и Акермановка. Оренбургская область расположилась на 22-й строчке в рейтинге доступности жилья, опередив Удмуртию и Пензенскую область. Лидер Приволжья

0: округа Пермский край. Согласно данным исследования РИА Новости, семье с одним ребенком в Оренбургской области потребуется 4 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратов. При этом расходы придется сократить максимально. Лидерами общероссийского рейтинга стали Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там на накопление уйдет чуть больше 2 лет. В замыкающие десятки – Крым, Севастополь и Дагестан. Расходы российских семей на продукты за год выросли на 10%. Согласно статистике Роспотребнадзора, в 2025 году средняя статистическая семья в России тратила на продукты и товары повседневного спроса 42 455 рублей в месяц. Это на 10,6% больше, чем годом ранее. При этом средний чек за месяц вырос до 965 рублей. В 2024 он составлял 882 рубля. Рост 9,4%. Увеличилась и стоимость стандартной продуктовой корзины плюс 9% за год. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
1: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала 2026 года экспорт агропромышленного комплекса Оренбургской области превысил 242 миллиона долларов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика наблюдается как в объемах, так и в стоимости продукции.
0: Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Скупаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
5: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
6: На завод ЖБ и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Об очередной трагедии на воде сообщили в МЧС. В Оренбурге утонула женщина. Ее тело извлекли спасатели из акватории Урала. В районе автомобильного моста устанавливается личность погибшей, обстоятельства произошедшего. В продолжении темы на водных объектах Оренбуржьем прошли рейды во время патрулирования акватории рек Урал и Сакмара. Проведены 38 профилактических бесед с раздачей памяток. Выявлено 2 административных нарушения. На ремонт пострадавших от паводка домов в Бугурслане и Бугурсланском районе направят средства резервного фонда по чрезвычайным ситуациям. Право на получение выплаты имеет собственник пострадавшего жилья, не имеющий иной жилплощади или имеющий жилье с долей менее 18 квадратных метров. Стоимость капитального ремонта в соответствии с приказом Минстроя составляет 9 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, размер выплаты составит 9 тысяч, умноженных на площадь жилья, но не более 90 квадратных метров. Житель Оренбурга обвиняется в пособничестве хищению на сумму свыше 95 миллионов рублей. По версии следствия, в январе 2023 года он разместил в 2 домах 27 боксов и 28 системных блоков. Также закупил и активировал свыше 13 тысяч сим-карт операторов сотовой связи. Это позволило мошенникам, в том числе из-за рубежа, похитить у граждан более 95 миллионов рублей. За свои услуги мужчина получил 262 тысячи рублей через онлайн-платформу. Дело направлено в Ленинский районный суд. Минсельхоз констатировал перенасыщение рынка мяса в России. По итогам прошлого года самообеспеченность превысила 100% при плановых 85%. В этом году сохраняется рост производства скота и птицы. Наиболее динамично развивается свиноводство и птицеводство, а производство говядины более затратно и долго окупаемо. Для поддержки этого сегмента ведомство продолжает субсидировать племенную базу. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: два года.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясная погода. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке малооблачно, температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Орске сегодня облачно с прояснениями и 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920 120 920 120.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области укрепляется институт семьи, защиты материнства и детства. Сейчас в регионе проживает почти 263 тысячи семей с детьми. Число многодетных семей за последние 10 лет выросло более чем на 30%.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 16:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Россия и Казахстан запустят совместную программу по сохранению реки Урал на 2027-2032 годы. В Оренбургской области работали заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин и вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мансур Башурбаев. На совместном заседании обсуждалось развитие особо охраняемых природных зон, сохранение водных ресурсов трансграничных рек. Губернатор Евгений Солнцев подчеркивает, любые негативные изменения в гидрологическом режиме Урала влияют на наши страны в равной мере. Поэтому нам важно направить общие усилия на сохранение реки. Запустим программу сотрудничества на 2027-2032 годы, продолжим обмен данными и модернизацию очистных сооружений, сообщил глава региона. Продолжение темы. Дан старт российско-казахстанской спортивно-туристической экспедиции «Урал-река дружбы». Международный проект имеет многолетнюю историю. В 25-й раз на байдарках россияне и казахстанцы сплавляются по Уралу. В экспедиции принимали участие такие именитые люди, как Виктор Черномырдин, космонавт Роман Романенко, акимы Атырауской и западно-казахстанской областей Нурлан Нагаев и Алтай Кубгинов. Сегодня традиция продолжает жить. Порядка 30 человек из России и Казахстана отправились в экспедицию на этот раз. Это бесспорный показатель крепкой дружбы наших стран и единых целей в экологических проектах, отмечает Евгений Солнцев. Советник генерального директора фонда президентских грантов Владимир Татаринов провел рабочую встречу в Оренбурге. Эксперт рассказал руководителям, сотрудникам некоммерческих организаций и авторам социальных проектов о возможностях грантовой поддержки, а также поделился ключевыми этапами подготовки успешной заявки. С 2017 года фонд президентских грантов направил на проекты инициативных оренбуржцев более 520 миллионов рублей. Это тысячи реализованных добрых дел. С 2022 года к процессу подключилось Министерство региональной политики, и за 4 года поддержано 110 инициатив на общую сумму 166 миллионов рублей. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясная погода. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке малооблачно, температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Орске сегодня облачно с прояснениями и 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодоле». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодоле купите.
3: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А у вас есть шины?
5: Чтобы подешевле.
4: Фирменные.
6: На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
7: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
8: Хочу, хочу, хочу!
9: Что? Опять шопинг?
8: Хочу много одежды. Сразу.
9: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
10: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
12: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
13: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
14: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и... успеваешь сказать только «мама».
15: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
16: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала 2026 года экспорт агропромышленного комплекса Оренбургской области превысил 242 миллиона долларов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика наблюдается как в объемах, так и в стоимости продукции.

0: твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
8: Когда смотрю в твои глаза –

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Россия и Казахстан запустят совместную программу по сохранению реки Урал на 2027-2032 годы. В Оренбургской области работали заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин и вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мансур Башурбаев. На совместном заседании обсуждалось развитие особо охраняемых природных зон, сохранение водных ресурсов трансграничных рек. Губернатор Евгений Солнцев подчеркивает, любые негативные изменения в гидрологическом режиме Урала влияют на наши страны в равной мере. Поэтому нам важно направить общие усилия на сохранение реки. Запустим программу сотрудничества на 2027-2032 годы, продолжим обмен данными и модернизацию очистных сооружений, сообщил глава региона. Продолжение темы. Дан старт российско-казахстанской спортивно-туристической экспедиции «Урал-река дружбы». Международный проект имеет многолетнюю историю. В 25-й раз на байдарках россияне и казахстанцы сплавляются по Уралу. В экспедиции принимали участие такие именитые люди, как Виктор Черномырдин, космонавт Роман Романенко, акимы Атырауской и западно-казахстанской областей Нурлан Нагаев и Алтай Кубгинов. Сегодня традиция продолжает жить. Порядка 30 человек из России и Казахстана отправились в экспедицию на этот раз. Это бесспорный показатель крепкой дружбы наших стран и единых целей в экологических проектах, отмечает Евгений Солнцев. Советник генерального директора фонда президентских грантов Владимир Татаринов провел рабочую встречу в Оренбурге. Эксперт рассказал руководителям, сотрудникам некоммерческих организаций и авторам социальных проектов о возможностях грантовой поддержки, а также поделился ключевыми этапами подготовки успешной заявки. С 2017 года фонд президентских грантов направил на проекты инициативных оренбуржцев более 520 миллионов рублей. Это тысячи реализованных добрых дел. С 2022 года к процессу подключилось Министерство региональной политики, и за 4 года поддержано 110 инициатив на общую сумму 166 миллионов рублей. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.
2: Планета FM.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясная погода. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке малооблачно, температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Орске сегодня облачно с прояснениями и 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио. Город.

0: Планета FM. Реклама.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
1: Фирменные.
3: На которые шиномонтаж бесплатно.
1: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Хочу, хочу, хочу!
6: Что, опять шопинг?
5: Хочу много одежды, сразу!
6: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
7: Смотри, четкое зрение, без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
9: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
11: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
12: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала 2026 года экспорт агропромышленного комплекса Оренбургской области превысил 242 миллиона долларов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика наблюдается как в объемах, так и в стоимости продукции.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
6: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
5: Звоните и дом в «Экодолье» купите.
7: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 35-32-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920 120 920 120.
12: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы?
2: Простые ремень безопасности.
1: И детское автокресло.
2: Простите, что мешаем.
1: И тратим ваше время на пристегивание. Но мы клянемся.
2: Когда будет нужно вас спасти от удара,
1: мы это сделаем. Это наша миссия.
2: И мы сделаем все,
1: чтобы уберечь вас и ваших детей.
3: Ремень безопасности и детское автокресло каждый день спасают чьи-то жизни. Пользуйся ими всегда. Помни про жизнь.
4: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
5: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На Нежинском шоссе в Оренбурге приступили к укладке асфальта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ночь с 14 на 15 июля на участке рядом с разворотным кольцом у улицы Росташинской ввели устройство выравнивающего слоя покрытия. На одной стороне проезжей части укладывали асфальт, на другой проводили фрезерование изношенного покрытия. Проведение ремонта в ночное время помогает избежать заторов и минимизировать неудобства для горожан, сообщает мэрия Оренбурга. В Бугуруслане завершается реконструкция системы водоснабжения водонасосной станции номер 3. Обновление ведется благодаря федеральному проекту модернизации коммунальной инфраструктуры нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы начались в прошлом году и будут завершены до конца текущего строительного сезона. После ввода станции в эксплуатацию повысится качество водоснабжения для 11 500 человек. Это четверть населения Бугуруслана, села Михайловка Бугурусланского района, 4 школы, 3 детских сада, библиотека, 4 лечебных учреждения, филиал Почты России. Всего в этом году в Оренбурге капитально отремонтируют 19 объектов водо- и теплоснабжения в 13 муниципалитетах, сообщает инфоцентр правительства региона. Более 1000 человек из 14 регионов России уже подали заявки для участия в Бузулукском полумарафоне. В этом году спортивное событие состоится 22 августа под лозунгом «Беги сквозь историю». Маршруты проложены так, чтобы участники забегов могли любоваться старинными зданиями города. Впервые Бузулукский полумарафон проводится в новом статусе «Всероссийский». Предусмотрено 5 маршрутов. Впервые дети с ограниченными возможностями пробегут 600 метров вместе с сопровождающими. Обязательные условия для допуска к соревнованиям – регистрация на сайте полумарафона, согласие на обработку персональных данных и медицинская справка об отсутствии противопоказаний. На сегодня зарегистрировались 1026 человек в возрасте от 4 до 83 лет из 14 регионов и 75 городов России, сообщает администрация Бузулука. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ. Ничего лишнего.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясная погода. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке малооблачно. Температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Орске сегодня облачно с прояснениями и 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM.

Планета FM 87.9 FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского.

0: Транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
1: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области укрепляется институт семьи, защиты материнства и детства. Сейчас в регионе проживает почти 263 тысячи семей с детьми. Число многодетных семей за последние 10 лет выросло более чем на 30%.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
1: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
6: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На Нежинском шоссе в Оренбурге приступили к укладке асфальта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ночь с 14 на 15 июля на участке рядом с разворотным кольцом у улицы Росташинской ввели устройство выравнивающего слоя покрытия. На одной стороне проезжей части укладывали асфальт, на другой проводили фрезерование изношенного покрытия. Проведение ремонта в ночное время помогает избежать заторов и минимизировать неудобства для горожан, сообщает мэрия Оренбурга. В Бугуруслане завершается реконструкция системы водоснабжения водонасосной станции номер 3. Обновление ведется благодаря федеральному проекту модернизации коммунальной инфраструктуры нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы начались в прошлом году и будут завершены до конца текущего строительного сезона. После ввода станции в эксплуатацию повысится качество водоснабжения для 11 500 человек. Это четверть населения Бугуруслана, села Михайловка Бугурусланского района, 4 школы, 3 детских сада, библиотека, 4 лечебных учреждения, филиал Почты России. Всего в этом году в Оренбурге капитально отремонтируют 19 объектов водо- и теплоснабжения в 13 муниципалитетах, сообщает инфоцентр правительства региона. Более 1000 человек из 14 регионов России уже подали заявки для участия в Бузулукском полумарафоне. В этом году спортивное событие состоится 22 августа под лозунгом «Беги сквозь историю». Маршруты проложены так, чтобы участники забегов могли любоваться старинными зданиями города. Впервые Бузулукский полумарафон проводится в новом статусе «Всероссийский». Предусмотрено 5 маршрутов. Впервые дети с ограниченными возможностями пробегут 600 метров вместе с сопровождающими. Обязательные условия для допуска к соревнованиям – регистрация на сайте полумарафона, согласие на обработку персональных данных и медицинская справка об отсутствии противопоказаний. На сегодня зарегистрировались 1026 человек в возрасте от 4 до 83 лет из 14 регионов и 75 городов России, сообщает администрация Бузулука. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясная погода. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке малооблачно, температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Орске сегодня облачно с прояснениями и 31 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: С начала 2026 года экспорт агропромышленного комплекса Оренбургской области превысил 242 миллиона долларов. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика наблюдается как в объемах, так и в стоимости продукции.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Планета FM. Реклама.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области укрепляется институт семьи, защиты материнства и детства. Сейчас в регионе проживает почти 263 тысячи семей с детьми. Число многодетных семей за последние 10 лет выросло более чем на 30%.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета ФМ.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM. Мы

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Ничего лишнего.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.

Планета FM. FM. Радио города.

В Оренбуржье час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вечер, а можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

Планета ФМ 87.9 ФМ. Планета ФМ в

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.